0: Стамбулу. Ото дома наше знаше, заболише.
1: Вас примаше.
0: У том Сомбур. Ай, не буде тако. Ай, цапи.